0: air. We got our hands up in the air. Everybody in. Доброе утро, дорогие друзья, это Mix FM, бодримся и включаемся в этот день. Сегодня вторник, 19 мая, в хорошем настроении. Продолжайте свои дела и лучшую музыку слушайте на Mix FM после рекламы группа Imagine Dragons, также Доктор Дре и Леди Гага. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: but the red no doubt. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on. Play on, play on, play on. Cause I like it. I like it. Rob, no biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out.
1: Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Лучшую музыку поделюсь после небольшой рекламы. Simple Plan, Nelly, Tiesto, а также Sophie уже на очереди.
2: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.
9: It's a simple plan. I don't want to go to bed without you. Talk to me.

0: Продолжаем встречать этот день вместе с Mix FM после рекламы и прогноза погоды. Лучшая музыка для вашего бодрого настроения.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В России летом ведут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху. С 1 июня начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Документ устанавливает требования к качеству и техническому исполнению продукции. В частности, минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Площадь листа 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфетки этот показатель установлен на уровне 17 тысяч квадратных миллиметров. Для носового платка 40 тысяч. С 1 июля в России также вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В документе уточняется требование к высоте пены и пеностойкости. Они составляют 15 мм и 1 минуту соответственно. В действующем стандарте эти показатели равны 30 мм и 3 минутам. Кроме того, в июле начнет действовать новый ГОСТ на медовуху. Он устанавливает термины физико-химические и органолептические показатели напитка, требования к основному сырью, включая мед, технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Роспотребнадзор разъяснил новые правила списания за онлайн-подписки. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки с использованием ранее сохраненных платежных данных. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что в закон о защите прав потребителей внесен новый пункт, запрещающий использовать старые платежные данные для периодических списаний, если потребитель ранее отказался от их применения. Изменения касаются сервисов с платной подпиской, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, сервисов документооборота и других цифровых платформ, работающих на абонентской модели. Компании обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пользователь вправе отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, включая период до очередного списания средств. Россиян предупредили о мошеннической схеме с дачными наборами по специальной цене. Мошенники начали предлагать россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, после чего похищают деньги под видом предоплаты за доставку. Об этом сообщили в сервисе МТС «Защитник». По информации специалистов, схема основана на желании граждан быстро и выгодно подготовиться к выездам на природу. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от лица частных компаний и предлагают приобрести готовый комплект. В него входят продукты, товары для мангала, одноразовая посуда и другие принадлежности для загородного отдыха. Эксперты напомнили, что легально работающие компании не требуют полной предоплаты в ходе телефонного разговора и не рассылают ссылки для проведения платежей в СМС-сообщениях или мессенджерах. В случае поступления подобного звонка рекомендуется немедленно прекратить диалог и не переводить денежные средства. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды Пэника Твой Диско, Стив Аоки, Пэрис Хилтон в совместной работе, а также Саваш Гладен чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто присоединился. Это «Музыкальная волна» 102.7. С вами Настя Абрамова. И мы с коллегами составили отличный плейлист для вас, дорогие друзья. Скоро все будет в эфире. После рекламы Дэвид Гетта и Снуп Догг в совместной работе Клэптона, а также Флоу Райд, Брэнди и Моника.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Мы движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ, а сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Роспотребнадзор разъяснил новые правила списания за онлайн-подписки. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки с использованием ранее сохраненных платежных данных. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что в закон о защите прав потребителей внесен новый пункт, запрещающий использовать старые платежные данные для периодических списаний, если потребитель ранее отказался от их применения. Изменения касаются сервисов с платной подпиской, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, сервисов документооборота и других цифровых платформ, работающих на абонентской модели. Компании обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пользователь вправе отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, включая период до очередного списания средств. Инвесторы переключили интерес с квартир на гостиничный бизнес. Частные инвесторы начали больше вкладываться в гостиничную недвижимость вместо покупки квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Домос». Если еще несколько лет назад 80% клиентов рассматривали исключительно квартиры, то в 2025 году уже 10 500 сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, а с начала 2026 года еще 3400. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Бражник. Отмечается, что в 2025 году объем инвестиций гостиничный сегмент достиг 60 миллиардов рублей, что на 57% больше показателя 2024 года. Как сообщает издание, в 2026 году тенденция продолжается, и в стране планируется ввести около 10 тысяч новых гостиничных номеров. Это на 20% больше превышает показатель прошлого года. Россияне стали чаще уходить из корпораций в сферу услуг. Россияне все чаще уходят из классического корпоративного сектора в сферу услуг и частную практику, где доходы становятся более понятными и быстрыми. О трансформации рынка труда и изменению карьерных ориентиров рассказали в кадровой компании Cornerstone. По данным исследования корпорации, за последние два года число кандидатов, рассматривающих переход в сервисную экономику, выросло примерно на 30%. Речь идет о сферах, где заработок напрямую зависит от количества клиентов и выполненной работы, а доходы в отдельных сегментах достигает 150-170 тысяч рублей. Эксперты компании связывают этот тренд с масштабным изменением на рынке труда после ухода международных компаний. По оценке Cornerstone, около 60% работодателей столкнулись со снижением качества управленческих практик и дефицитом системного подхода к развитию сотрудников. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый день всем, кто настроился на волну 102.7. Движемся далее под лучшую музыку после рекламы и прогноза погоды. Avril Lavigne, Simple Plan, Sam Henshaw, а также Paul Demexia.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
7: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама.

0: Продолжение часа, небольшая реклама. И далее все наше внимание переключится на музыку. One Direction, Шузы, Кеша уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды новый музыкальный блок. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс.ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама на Микс ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling around the city and we hide behind the tents. Up the Benzo, got the swisher out the window. Then we...
1: В эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили возвращать недоплаченную сумму пенсий военным и силовикам. Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предполагающий при перерасчете пенсии возврат недоплаченной суммы военным и силовикам. Инициативу направили на заключение правительства Российской Федерации. Как заявил «Известиям» Леонид Слуцкий, сейчас наши пенсионеры сталкиваются с чудовищной несправедливостью. В случае перерасчета размера пенсии разница выплачивается не более чем за год, предшествующий дню обращения. То есть размер пенсии существенно уменьшается, при этом абсолютно не по вине людей. ЛДПР предлагает возвращать недоплаченную сумму пенсии после перерасчета гражданам, работавшим в силовых ведомствах, а также членам их семей. Он напомнил, что сегодня многие пенсионеры в силу возраста или состояния здоровья не имеют возможности оперативно отследить изменения обстоятельств, влияющих на размер пенсии, либо своевременно подать соответствующее заявление о перерасчете. В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху. С 1 июня начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Документ устанавливает требования к качеству и техническому исполнению продукции. В частности, минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Площадь листа – 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфетки этот показатель установлен на уровне 17 тысяч квадратных миллиметров. Для носового платка – 40 тысяч. С 1 июля в России также вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. В документе уточняется требование к высоте пены и пеностойкости. Они составляют 15 мм и 1 минуту соответственно. В действующем стандарте эти показатели равны 30 мм и 3 минутам. Кроме того, в июле начнет действовать новый ГОСТ на медовуху. Он устанавливает термины физико-химические и органолептические показатели напитка, требования к основному сырью, включая мед, технологическим вспомогательным средствам, упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Мошенники стали маскировать вирусы под улучшения для ВКонтакте. Мошенники начали распространять вредоносные программы, маскируя их под инструменты для улучшения интерфейса соцсети ВКонтакте. Об этом сообщил эксперт направления «Народный фронт аналитика» Галактион Кучава. В частности, распространение получили вредоносные расширения для браузеров, маскирующихся под инструменты для настройки интерфейса. По словам эксперта, после установки такие расширения получали полный доступ к пользовательским сессиям. Они могли автоматически подписывать жертв на сообщество и похищать персональные данные. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Движемся вперед вместе с Mix FM. Capital Cities, также Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта и Селена Гомес уже на очереди, но сначала послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Свежая порция лучшей музыки уже готова выйти в эфир после небольшой рекламы Tiny Temp и Tinashe. Также Zin Cole и Pink будет чуточку позже.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжение часа полезной информации, что с погодой в городе узнаем после рекламы. Ваши приемники. Только лучшая музыка. Делайте громче, оставайтесь на 102.7.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Жителям Хабаровского края предлагают определить облик нового здания музыкального театра. Разработаны два варианта концепции архитектурного облика Хабаровского краевого академического музыкального театра. Учитывались предложения жителей региона, собранные в ходе предыдущих голосований. Согласно предлагаемым концепциям, большой зал театра будет рассчитан на 1016 мест, малый на 252. Выбранный большинством голосов вариант, региональный Минкульт представит в конце мая на заседании градостроительного совета Хабаровского края. Голосование проводится до 24 мая. За неделю в Хабаровском крае потушили 43 лесных и 207 ландшафтных пожаров. Всего с 11 по 17 мая в регионе возникло 47 лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действует в Солнечном округе и Верхнебуринском районе. Продолжается работа по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, организовано ежедневное патрулирование. Особую тревогу вызывают ландшафтные пожары. Больше всего возгорания фиксируются в Хабаровском районе и районе имени Лозо. Основная причина – неосторожность людей. Чат-бот социального фонда круглосуточно отвечает на вопросы. Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области начали пользоваться чат-ботом контакт-центра соцфонда ВМАКС. С начала года специалисты единого контакт-центра отделения СФР по Хабаровскому краю ЕАО ответили на 9500 онлайн-вопросов граждан. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда такой возможности не было. Люди все чаще предпочитают именно онлайн-консультации. Больше половины этих обращений касались пенсионного обеспечения и детских пособий.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку и начинают наш новый блок «Алок Португал Демент». Боб Синклер, а также Келлис присоединится чуть позже. А сейчас небольшая реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем день в комфортном темпе, том, который задали себе с самого утра. Это Микс FM. Всем привет. Сейчас небольшая реклама и далее лучшая музыка для вашего бодрого настроения. Jonas Brothers, Blackpink и Duke Dumont на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 23 мая в центре Хабаровска ограничат движение транспорта. Причина – проведение 10-го всероссийского полумарафона «Забег.РФ». С 12.30 до 14.30 движение транспорта ограничат по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, от Широнова до Московской, на Пушкина от Карла Маркса до Ким Ючена. Троллейбусные маршруты с номерами 1, 4 и 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградская на железнодорожный вокзал, в обратном направлении по улице Ленинградская на улицу Карла Маркса и по установленным маршрутам. Также изменят свои маршруты и автобусы. Узнать актуальную информацию о движении городских маршрутов можно на сайте transport27.rf, в приложении GoToBus или у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 452056. Единый памятный комплекс создадут в Чикдамыни. Первый этап реконструкции намерены завершить к 1 сентября этого года. Специалисты уже приступили к реконструкции мемориала «Последняя атака». В планах объединить памятники в одну общую территорию, переместить стелы с именами героев Великой Отечественной войны для открытия вида на пилоны с именами героев СВО, уложить брусчатку, установить новую звезду вечного огня. Ее уже доставили. Общий объем финансирования составит около 5 миллионов рублей. Памятный комплекс, который посвящен героям Великой Отечественной войны, находится при парке «Патриот». На этой же парковой территории в прошлом году открыли аллею славы, где увековечены имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Более 1500 родительских школ прошло за год в детской поликлинике номер 17 Хабаровска. Детская поликлиника обслуживает более 22 тысяч детей индустриального района. Там на регулярной основе проходят занятия родительской школы. Специалисты помогают мамам и папам разобраться в правилах здорового питания и грудного вскармливания, учат правильно ухаживать за детьми с бронхиальной астмой, а также рассказывают о профилактике нарушений осанки и двигательных нарушений. Работа специалистов соответствует целям федерального проекта «Охрана материнства и детства», нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Занятия проходят в гибридном формате. Первая лекция всегда очная, в небольших группах по 10 человек, чтобы каждый мог задать вопрос. Также лекции проходят и в дистанционном формате с обязательной отправкой родителям на электронную почту полные материалы с презентацией, видео и памятками. Узнать расписание ближайших занятий можно на информационных стендах поликлиники, а также в соцсетях учреждения. Запись на школы не требуется, присоединиться можно в любой момент, занятия бесплатные.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Не стоим на месте, рвемся в бой. Дел еще много. До конца рабочего дня остается совсем немножко времени. Без паники, включайте Mix FM погромче. Поехали далее под лучшую музыку. Bob Sinclair, Galantis, One Republic, Megan Thee Stallion и Dua Lipa. Позже на очереди. Сначала информация о погоде.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета.

0: На волне 102.7 скоро продолжится музыка. Оставайтесь рядышком с приемником. Nox & Nek, также One Republic, Gorgon City уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: make me wanna testify.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Продолжаем день в музыкальном ритме Mix FM. Нисколечки не изменяем своим вкусом. Сегодня в 20.00 будет программа «Микс по-новому». Слушайте свежее вместе с нами. А сейчас выясняем, какая погода в городе будет завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В конце мая в Хабаровске приступят к ремонту автомобильных дорог. Приведение в нормативное состояние 11 участков автомагистрали начнется в период с 21 по 31 мая. Перечень опубликован на сайте городской администрации. В него попали улицы Льва Толстого, Синельникова, Сидоренко, Оборонная, Лейтенанта Орлова, Производственная, Бондаря, Запарина, Связная, переулок Донской, Чернореченское шоссе. Также начались экстренные работы на пересечении улиц Краснореченская и Богачева, где провалилась ливневая канализация. Из-за длительной эксплуатации трубы пришли в негодность и требуют срочной замены. Во время проведения ремонта возникли затруднения движения в направлении южной части города. Объезд проблемного участка дороги осуществляется по встречной полосе. Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут с учетом введенных ограничений. Цифровые торговые площадки России обяжут поддерживать самозанятых. Минэкономразвития России разработали постановление, которое определяет минимальный объем преференций для самозанятых, работающих через посреднические цифровые платформы. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно постановлению, поддержка должна составлять не менее 2,9% от ежемесячного дохода. Преференции обязаны предоставлять цифровые платформы, к которым относятся маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и другие агрегаторы услуг. Вид поддержки определяет сама платформа. В качестве примеров перечислены скидки на услуги, снижение комиссионного вознаграждения, рекламные бонусы, компенсация части страховых взносов. Новые правила вступят в силу 1 октября этого года и будут действовать до 1 октября 2032. Благоустройство причальной стенки в Комсомольске-на-Амуре завершат в августе. На набережной уже завершены технические работы по укреплению береговой линии. Подрядчик приступил к установке бордюрных камней, ограждения, освещения, а также укладки брусчатки. Сдать объект планируют в августе этого года. Причальная стенка длиной около 280 метров станет продолжением набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженность которой по итогам работ превысит 3000 метров. Набережную города юности открыли в августе прошлого года после продолжительного ремонта.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Ускоряем рабочий темп, приближаем вечер и лучшую музыку слушаем, чтобы настроение было на высоте. София Скотт Кайза, а также Эд Ширан на очереди. И мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
7: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под звуки Mix FM. Сейчас небольшая реклама, и сразу после One Republic, Мэтью Кома и Нек чуть позже.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечер всем присоединившимся. Это Микс ФМ, лучшая музыка в продолжении этого часа. А перед этим мои коллеги выясняют, какая погода в городе будет завтра.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. На дачный маршрут в Хабаровске выйдет автобус большего класса. На переполненные автобусы пожаловались хабаровские дачники, причем чаще всего сообщали о проблемах на маршруте номер 119, который курсирует по маршруту Хабаровск-Садовое общество «Хуторок». Сложности возникли в связи с тем, что на линию выходят автобусы среднего класса, а между тем это единственный межмуниципальный маршрут, который позволяет дачникам добраться до своих участков. Как прокомментировал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Вячеслав Карманов, на маршрут номер 119 выходят автобусы меньшего класса, и это временная и вынужденная мера, чтобы сохранить сообщение между городом и дачными участками. По итогам проведенного ранее конкурса на заключение контракта по сезонным перевозкам победитель определен не был. В связи с этим министерство в экстренном порядке заключило госконтракт с временным перевозчиком на период с 1 по 22 мая. Планируется, что уже на этой неделе с 23 мая дачники смогут добираться до участков в более комфортных условиях. В Тугуро-Чимиканском районе начали работать два новых фельдшерско-акушерских пункта. В селах Уцкое и Тугур местные жители теперь могут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом. На строительство ФАПа в селе Уцкое было направлено более 35 миллионов рублей. В селе, где живет чуть более 400 человек, теперь работают фельдшер, медсестра и санитарка. Новый ФАП в селе Тугур стоимостью более 29 миллионов рублей рассчитан на 25 посещений в смену. В селе живет 386 человек. С января медики, а это две медсестры, и санитарка проводят профосмотры детей, наблюдают беременных, выезжают на вызовы. Они же приняли и первые роды. В сложных случаях медики всегда могут рассчитывать на помощь врачей из Хабаровска, которые регулярно консультируют их по видеосвязи. С 20 мая по 15 сентября изменится маршрут следования автобуса номер 19. Это связано с производством земляных работ по строительству газопровода в рамках проекта объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС-2 Горького до ТЭЦ-4 Хабаровска Хабаровского края». Прекращается движение всех видов транспортных средств по всей ширине проезжей части улицы Аэродромной от дома номер 90 до дома номер 1. Из утвержденной схемы маршрута номер 19 исключаются остановочные пункты по проспекту 60-летия Октября, школа ДСААФ, виадук, рынок, Хабаровск-2, по улице Аэродромная, парк железнодорожников, улица Огородная и улица Аэродромная. Получить информацию о работе автобусного маршрута номер 19 можно у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 45-00-56.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: До конца рабочего дня остается совсем немножечко. Буквально чуточку осталось поднапрячься. И вот она, свобода на Mix FM. Лучшая музыка, она поможет ваше настроение сохранить на высоте. После рекламы и прогноза погоды Vincent Tantrum с Don Diablo, также Britney Spears и Медуза чуть позже.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама впереди, потом вернемся к музыке. Бекки Джи, Тейлор Свифт, New Politics уже на очереди. Делайте громче, всем отличного настроения.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама в продолжении этого часа и далее лучшая музыка Mix FM. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами. Всем отличного настроения.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Жителям Хабаровского края предлагают определить облик нового здания музыкального театра. Разработаны два варианта концепции архитектурного облика Хабаровского краевого академического музыкального театра. Учитывались предложения жителей региона, собранные в ходе предыдущих голосований. Согласно предлагаемым концепциям, большой зал театра будет рассчитан на 1016 мест, малый на 252. Выбранный большинством голосов вариант, региональный Минкульт представит в конце мая на заседании градостроительного совета Хабаровского края. Голосование проводится до 24 мая. За неделю в Хабаровском крае потушили 43 лесных и 207 ландшафтных пожаров. Всего с 11 по 17 мая в регионе возникло 47 лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действует в Солнечном округе и Верхнебуринском районе. Продолжается работа по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, организовано ежедневное патрулирование. Особую тревогу вызывают ландшафтные пожары. Больше всего возгорания фиксируются в Хабаровском районе и районе имени Лозо. Основная причина – неосторожность людей. Чат-бот социального фонда круглосуточно отвечает на вопросы. Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области начали пользоваться чат-ботом контакт-центра соцфонда ВМАКС. С начала года специалисты единого контакт-центра отделения СФР по Хабаровскому краю ЕАО ответили на 9500 онлайн-вопросов граждан. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда такой возможности не было. Люди все чаще предпочитают именно онлайн-консультации. Больше половины этих обращений касались пенсионного обеспечения и детских пособий.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: откладывайте в сторону свои дела, берите в руки телефоны, потому что прямо сейчас мы разыграем два билета в кинотеатр «Синема 9» в Броско на предпоказ музыкального байопика под названием «Майкл». Состоится этот предпоказ 27 мая в 19:30. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Он один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом, и легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Два билета на этот полный захватывающих поворотов фильм разыграем прямо сейчас. Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино», и вы сможете увидеть все своими глазами. Первому слушателю, приславшему сообщение, отправлю два электронных билета 924-924-102,7. Жду ваших сообщений.
1: Погода на Микс-ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Она за микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
7: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс-ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на фильм «Майкл. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона», которую вы сможете увидеть своими глазами в кинотеатре «Синема 9». Пишите к нам в мессенджер «Макс» фразу «Хочу в кино» и сможете забрать два билета 924-924-102,7.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс ФМ». Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спасибо всем огромное. Победитель, определенно ожидайте моего ответного сообщения. А всем спасибо и удачи в следующий раз.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 23 мая в центре Хабаровска ограничат движение транспорта. Причина – проведение 10-го всероссийского полумарафона «Забег.РФ». С 12.30 до 14.30 движение транспорта ограничат по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, от Широнова до Московской, на Пушкина от Карла Маркса до Кимьючена. Троллейбусные маршруты с номерами 1, 4 и 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградская на железнодорожный вокзал, в обратном направлении по улице Ленинградской на улицу Карла Маркса и по установленным маршрутам. Также изменят свои маршруты и автобусы. Узнать актуальную информацию о движении городских маршрутов можно на сайте transport27.rf, приложении GoToBus или у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону 45 2056. Единый памятный комплекс создадут в Чикдамыни. Первый этап реконструкции намерены завершить к 1 сентября этого года. Специалисты уже приступили к реконструкции мемориала «Последняя атака». В планах объединить памятники в одну общую территорию, переместить стелы с именами героев Великой Отечественной войны для открытия вида на пилоны с именами героев СВО, уложить брусчатку, установить новую звезду вечного огня. Ее уже доставили. Общий объем финансирования составит около 5 миллионов рублей. Памятный комплекс, который посвящен героям Великой Отечественной войны, находится при парке «Патриот». На этой же парковой территории в прошлом году открыли аллею славы, где увековечены имена бойцов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Более 1500 родительских школ прошло за год в детской поликлинике номер 17 Хабаровска. Детская поликлиника обслуживает более 22 тысяч детей индустриального района. Там на регулярной основе проходят занятия родительской школы. Специалисты помогают мамам и папам разобраться в правилах здорового питания и грудного вскармливания, учат правильно ухаживать за детьми с бронхиальной астмой, а также рассказывают о профилактике нарушений осанки и двигательных нарушений. Работа специалистов соответствует целям федерального проекта «Охрана материнства и детства», нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Занятия проходят в гибридном формате. Первая лекция всегда очная, в небольших группах по 10 человек, чтобы каждый мог задать вопрос. Также лекции проходят и в дистанционном формате с обязательной отправкой родителям на электронную почту полные материалы с презентацией, видео и памятками. Узнать расписание ближайших занятий можно на информационных стендах поликлиники, а также в соцсетях учреждения. Запись на школы не требуется, присоединиться можно в любой момент, занятия бесплатные.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 34 копейки, евро 84 рубля 7 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 62 копейки, 100 японских йен 45 рублей 51 копейка. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет всем, кто присоединился. Это Mix FM. Вечер продолжаем под лучшую музыку. Offenbach Against the Current, также DJ Rehab, JP Cooper уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа время для рекламы. И сразу после новый музыкальный блок в вашем приемнике Icon Pop Charlie XCX. Ты, я, также Ариана Гранде уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем движение вперед под лучшую музыку. А сейчас небольшая реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем слушателям Mix FM. С вами Настя Абрамова. Это программа Mix по-новому. И час посвятим музыке, которая была выпущена совсем недавно, но уже приобрела статус хитов и готова веселить нас и делать этот вечер крутым. Сегодня по плану Сабрина Карпентер, Maroon 5, Jonas Brothers и многие-многие другие. Milk Chance сейчас начинают.

0: Добрый вечер всем присоединившимся. Программа «Микс» по-новому набирает обороты. Каждый вторник с 20 до 21.00 слушаем программу, в которой сконцентрированы только новинки музыкального мира. Оставайтесь в нашей компании. Вечер обязательно приобретет обновленные краски. Деми Ловато, Ютонус, также Паркер Мэтьюс уже на очереди.
1: Реклама на «Микс FM».
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM».
3: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на «Микс FM».
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжается программа «Микс по-новому». Это та часть эфира, в которой мы собрали новинки музыкального мира. До конца этого часа будем наслаждаться. Далее по плану Эд Ширан, Доджа Кэт, а также Лизо чуть позже.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Old School на «Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на «Микс FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс по-новому продолжается. Новинки этого сезона собраны здесь для того, чтобы вы ощутили полную мощь от музыки, которая готовится стать хитами или уже приобрела этот статус. Слушайте лучше, оставайтесь вместе с Микс FM. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь на сегодня, но перед этим обязательно всем желаю приятного вечера.
1: Реклама на Микс FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Anazavix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

11 часов вечера в Хабаровске.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Русский микс. Музыка на родном языке.
1: На Микс FM. Поезд выкинул меня.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: снова дал вам.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Для девятиклассников ведут обязательный экзамен по истории с 28 года. История должна стать третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов, начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устном формате. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Данный предмет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки назвал важным, а также уточнил, что тест по нему станет уже третьим в списке обязательных. Перед введением новой формы аттестации планируется провести обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами. Эксперты РБК спрогнозировали снижение цен на недвижимость в этом году. У российских девелоперов накопился значительный объем построенного, но не распроданного жилья. За последние 5 лет он вырос с 6 миллионов до 10 миллионов квадратных метров, а доля квартир, нереализованных к моменту сдачи дома, увеличилась с 16 до 28%. На данный момент цены уже снизились на 0,02%. В большинстве городов рост либо остановился, либо сменился снижением. Хабаровский край лидирует по спросу на медсестер. По данным базы вакансий ХХРУ, в 2026 году в Хабаровском крае было открыто более 290 вакансий для медицинских сестер. Это 30% от всех подобных предложений в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом, именно в Хабаровском крае сосредоточен самый высокий спрос на этих специалистов в округе. Далее следует Приморский край – 18%, Забайкальский край – 14% и Республика Бурятия – 12%. В целом, по Дальнему Востоку медицинские сестры формально вышли из категории дефицитных специалистов. На одну вакансию приходится 5,1 резюме при норме от 4 резюме на вакансию. Вместе с тем, ситуация в регионах остается неоднородной. Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей зафиксирован в Республике Саха-Якутия – 18,8 резюме на вакансию. При этом в Хабаровском крае – 2,9, а в Чукотском автономном округе – 1 резюме на вакансию. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
9: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предлагается обязать Кабмин регулировать цены на товары первой необходимости. Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли законопроект об обязанности правительства Российской Федерации регулировать цены на товары первой необходимости. Изменения предлагается внести в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации. В настоящее время правительство имеет право устанавливать предельно допустимую розничную цену на товары первой необходимости. Законопроектом предлагается заменить право на обязанность. Как пояснил Миронов, законопроект позволит снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить граждан от необоснованного роста цен. В России могут вести обязательные консультации психологов для пациентов с онкологией. Об этом следует из приказа Минздрава Российской Федерации. Новый порядок предлагает, что онкобольных при наличии медицинских показаний будут направлять в кабинет медико-психологического консультирования или в отделение медико-психологической помощи. Это касается помощи при стрессовой ситуации, нарушении адаптационных реакций, а также при суицидальном поведении. Положение о кабинете медико-психологического консультирования добавит в перечень рекомендованных структурных подразделений. Трое из четырех россиян поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам до 50 тысяч. 76% россиян положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 9%, а 15% затруднились с ответом. Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. 79% против 73% среди мужчин. Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов – 77% и 72% соответственно. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки, автономные.

0: Канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
1: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
3: Аудитория 12+.
4: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Она за Микс. Другая музыка на Микс.ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщику.

0: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Тарифы на электроэнергию для населения России будут проиндексированы на 11,3% с 1 октября текущего года. Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, опубликованных на сайте Минэкономразвития. С 1 июля 2027 года тарифы проиндексируют на 8,6%. Прогнозный рост тарифов на электроэнергию для населения в 2028 году составит 9,1%, а в 2029 – 5%. Также индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети с октября будет на уровне 16%, с июля следующего года – 14,7%, с июля 2028 – 12%, а с июля 2029 – 5,4%. Это объясняется реализацией крупных инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Эксперты предупредили о новых схемах обмана туристов. С началом туристического сезона возрастает не только число поездок, но и активность мошенников, которые используют фальшивые сайты и поддельные объявления о бронировании жилья. О наиболее распространенных схемах обмана рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». По данным компании, одной из самых распространенных схем остаются фейковые объявления посуточной аренды жилья. Пользователи переводят в мессенджер, а затем отправляют ссылку на поддельный сайт, визуально похожий на популярный сервис бронирования. После ввода данных банковской карты деньги списываются, однако бронирование не оформляется. Еще одна распространенная схема – фишинговые письма, замаскированные под официальные уведомления сервисов. В таких сообщениях пользователям предлагают скидки или специальные предложения при переходе по ссылке. Кроме того, злоумышленники нередко предлагают оплатить жилье вне платформы, обещая более низкую цену. Отмечается, что подобные предложения могут свидетельствовать о попытке мошенничества. Запрет на мобильные в школах чаще поддерживают родители, которые зарабатывают больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Запрет мобильных телефонов на занятиях в школе поддерживает 83% родителей. Не согласны лишь 8%. Еще 9% колеблются. Отцы одобряют запрет чуть чаще матерей. 84% и 82% соответственно. Возраст родителей ощутимо влияет на позицию. Респонденты старше 40 лет поддерживают ограничения активнее. 84% против 79% среди тех, кто младше 39 лет. Уровень поддержки растет с увеличением уровня дохода опрошенных. 83% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей и 86% среди зарабатывающих от 200 тысяч. Среди учителей 86% поддерживают запрет, 9% выступают против и лишь 5% не определились. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.